0: Le uscite di emergenza sono contrassegnate dalla scritta Exit.
1: Buon bordo, le resse.
0: Welcome aboard.
2: Аварийные выходы отмечены надписями Exit.
1: Por favor.
0: Излази за случай опасности означены с речью Exit.
1: Buon bordo, le resse.
0: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord Exit. Welcome aboard.
2: Take me high up to the sky.